0: anuncio cogido con alfileres del presidente estadounidense Donald Trump, asegurando que había una tregua energética entre Rusia y Ucrania, algo que el Kremlin se encargaba de desmentir y de incluso sospechar.
1: Утверждают, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие. Зеленский заявил, что для него это стало новостью, но он готов его соблюдать в случае...